0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио. В студии у микрофона Эрмек Ахтанов. В Бишкеке на площади имени Турдакунусу Балиева состоялся праздничный намаз в честь Курман-Айта. В 6:30 начался сбор верующих, далее была подготовка и прозвучали проповеди.
1: Непосредственно
0: в 7:30 начался праздничный Айт-намаз.
1: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
0: Курман-Айт – один из главных мусульманских праздников, символизирующий окончание паломничества в Мекку. Традиционно этот день сопровождается обрядами жертвоприношения, посещением родственников и благотворительностью в пользу нуждающихся. День празднования Курман-Айта в Кыргызстане объявлен официальным выходным. Курман-Айт также известен как Ид-Аль-Адха или праздник жертвоприношения. Является самым священным праздником в исламском календаре. Он проходит 10-й день месяца Джу-Аль-Хиджа после окончания хаджа паломничества в Мекку. Поскольку точная дата зависит от лунного календаря, дата Курман-Айт может меняться каждый год или в один григорианский год выпасть дважды. Многие из атрибутов хаджа происходят из жизни Ибрахима, в том числе колодец Замзам и Кааба. Окончательное испытание было для Ибрахима наступило, когда от него потребовалось принести в жертву своего сына. Ибрахим попытался осуществить требования, но на месте его сына оказался мертвый баран. Так Ибрахим доказал свою любовь к Богу, и поэтому его сына пощадили. В честь веры Ибрахима на Курман-Айт принято приносить жертву баранов, треть мяса семья оставляет себе, а две другие трети жертвуют друзьям и нуждающимся. Верующие одеваются в свои лучшие одежды и отправляются на специальные утренние молитвы, после чего они навещают друзей и семью. Готовится множество еды, чтобы накормить всех, в том числе и бедняков. Президент Кыргызской Республики поздравил кыргызстанцев с праздником Курман-Айт. Также лидеры других государств поздравляют Кыргызстан с этим праздником. Кыргызстан в год председательства Шанхайской организации сотрудничества проведет более 40 мероприятий различного уровня. Об этом сообщил национальный координатор ШОСУ от Кыргызстана Алмаз Букалаев. Как сообщил координатор, с начала года в Кыргызстане прошли встречи руководителей железнодорожных администраций, министров транспорта, сельского хозяйства, экологии, здравоохранения, совещания по вопросам спорта и безопасности. Одним из ключевых событий стал саммит ШОС, который пройдет в столице Кыргызстана. По итогам встречи планируется принятие Бишкекской декларации, отражающей согласованную позицию стран-участниц по актуальным международным вопросам. В рамках председательства запланированы культурные, образовательные и молодежные мероприятия. Среди них Айтматовский форум на Иссык-Куле, международный кинофестиваль ШОС, медиафорум, форум женщин ШОС, молодежный цифровой форум и международный лагерь юных ученых. По словам Букалаева, Кыргызстан выступил с рядом инициатив в сфере цифровизации и безопасности. В частности, республика предложила создание центров обработки данных и проекта «Соглашение по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта». Бишкек продвигает инициативы создания центра по борьбе с транснациональной организованной преступностью в структуре региональной антитеррористической системы ШОС. Предполагается, что центр будет расположен в столице. В июне в Кыргызстане состоится заседание делового совета ШОС и бизнес-инвестфорум с участием предпринимателей и инвесторов государств организации. Алмаз Букалаев отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание качественной организации мероприятий в год председательства, особенно на фоне 35-летия независимости республики и подготовки к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, созданная для обеспечения региональной безопасности, экономического и культурного сотрудничества между странами Центральной Азии, Россией, Китаем и Индией, Пакистаном и Ираном, а также Белоруссию. Ее основные цели – борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, укрепление доверия и развитие экономического партнерства в регионе. 26-й год является юбилеем для организации. ШОС отмечает 25-летие со дня основания. Алмаз Букалаев подчеркнул, что сегодня организация объединяет 10 государств, 15 партнеров по диалогу и 2 страны-наблюдателя. Это не просто региональное объединение, а влиятельный центр глобального диалога и стратегического партнерства. В Кыргызстане с 27 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели, на реках ожидаются подъемы уровня воды. Министерство транспорта и коммуникации призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Бишкеке 25 градусов.
2: Первое информационное радио.
3: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
4: Итак, работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Беринчи Радио. Как всегда, в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Итак, в Кыргызстане дан старт трем новым реформам. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на недавнем аппаратном совещании в администрации президента анонсировал, что в стране дан старт трем реформам в рамках правительственных акселераторов, в их числе расширение доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов Кыргызской Республики, которые осуществляют свою трудовую деятельность в неформальном секторе за рубежом. Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам обеспечить реализацию данной реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что правительственные акселераторы – это проекты, которые реализуются государственными органами и органами местного самоуправления совместно с гражданским и бизнес-сообществом с целью развития страны и благополучия наших граждан. И если мы сегодня будем говорить об усилении доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, здесь необходимо отметить, что пенсионное обеспечение трудовых мигрантов из Кыргызстана за рубежом регулируется как национальным законодательством, так и международными соглашениями. Основные аспекты включают договоры с другими странами, соглашения в рамках Евразийского экономического союза и общие принципы государственного социального страхования. Кстати, хотела бы привести пример, что с 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Документ обеспечивает взаимное признание пенсионных прав граждан Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Беларуси, которые работали на территории других стран-участниц. Не секрет, наши соотечественники работают не только в странах Евразийского экономического союза. Они работают в таких странах, как Корея, Турция, Австрия и во многих других зарубежных странах. И здесь, несомненно, могут возникнуть вопросы, насколько на сегодняшний день пенсионные права трудовых мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты, какие основные проблемы испытывают трудовые мигранты Кыргызстана при получении пенсионного обеспечения, почему некоторые соотечественники остаются вне системы пенсионного обеспечения и социального страхования. Поговорим сегодня о том, какие меры предпринимает государство для защиты пенсионных прав трудовых мигрантов и насколько вообще трудовые мигранты информированы о своих пенсионных правах. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Джинишбек Мухамбетов. Джинишбек Уркалыевич, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
5: Спасибо.
4: Хотела бы обратиться к вам, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы касательно вопросов пенсионного обеспечения в рамках Евразийского экономического союза, других стран, если вы как трудовой мигрант, как трудящийся работаете в других странах, и вы заинтересованы оформить и потом уже получать пенсию, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Хотела бы также напомнить о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио, в связи с чем, уважаемые наши пользователи, свой вопрос или свой комментарий вы можете опубликовать на нашей страничке. Итак, Джинишбек Уркалыевич, позвольте мне вас поприветствовать еще раз. Мы сегодня с вами будем говорить о вопросе пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, которые работают в других странах. Мы сегодня об этом будем более подробно говорить. Почему? Потому что, как я уже проанонсировала, это об этом было сказано на очередном заседании, на очередном совещании с участием главы Кабинета министров. И мы понимаем, что значит, грядет реформа касательно расширения доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые осуществляют свою трудовую трудовую деятельность, но это хорошо, когда легально. Но есть, к сожалению, такие трудовые мигранты, которые, соответственно, начинают работать нелегально, и мы, конечно, будем сегодня говорить, чем это чревато для получения, ну, может быть, дальнейшего получения пенсии. Мне хотелось бы, Джанишбек Уркалыевич, вот с чего начать наш сегодняшний разговор. Мы в наших программах неоднократно говорим о том, что забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и всего нашего общества. Что касается вопроса пенсионного обеспечения, то этот вопрос в силу своей социальной значимости все эти годы играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-бюджетной сфере государства. На ваш взгляд, Джанишбек Уркалыевич, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как никогда актуален? Тем более мы сегодня, а мы будем на этом сегодня делать приоритет, актуален вопрос пенсионного обеспечения, актуален для тех трудящихся, которые работают за рубежом, но опять же в неформальном секторе. Поэтому мне хотелось бы начать наш сегодняшний разговор именно с этого.
5: Спасибо за предоставленное время эфирное. Хотел бы поздороваться со всеми нашими радиослушателями, телезрителями. Да, социальный фонд на протяжении уже с 93-го года, как образовался соцфонд, ведет работу в том числе именно по вопросу пенсионного обеспечения в будущем трудовых мигрантов. Слово «мигрант» появилось у нас после распада Союза, когда массово все начали уезжать на заработки в другие страны. И с этого момента у нас начали возникать вопросы именно пенсионного обеспечения в будущем этих граждан. По статистическим данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 1 сентября 2025 года, примерно официально лица, находящиеся за пределами Кыргызской Республики, насчитывается порядка 880 тысяч человек. Это вот официальные данные. И большинство из этих граждан у нас работают в Российской Федерации. Это 612 тысяч примерно. И многие граждане, которые уехали в то время, многие получили гражданство, постоянно проживают. Но вопрос тех лиц, которые временно пребывают и работают, ведут трудовую деятельность, у них вопрос пенсионного обеспечения, социального страхования остается требует еще доработки. Что касается граждан Кыргызской Республики, они, кто работает официально, у них заработная плата удерживается. Вот кто работает тоже за рубежом, в любом государстве, они тоже подлежат социальному страхованию наравне с гражданами того государства, где они пребывают. Вопрос именно касается, как вы вот подчеркнули, больше касается, наверное, тех лиц, которые нелегально работают. То есть у них нет разрешения на работу, где-то они подрабатывают, неофициально, и у них это все не фиксируется нигде. И в будущем у них появляются проблемы по социальным отчислениям. Соцстрахование предполагает, что человек, если работая, ведя трудовую деятельность, часть заработной платы перечисляет в пенсионные фонды, то в будущем ему гарантировано пенсионное обеспечение. Это все государство этим обеспечивает. Но есть лица, которые избегают уплату страховых взносов, налогов, сборов и так далее. Поэтому вопрос в данном случае касается тех лиц, которые нелегально работают в этих государствах. И они, чтобы им создать условия, кабинетом министров сейчас поставлена задача их привлечь к социальному страхованию, к системе социального страхования. У нас по закону о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию предусмотрено, что человек, если не ведет никакую трудовую деятельность, не ведет, ну, не получает доход, он вправе добровольно вносить страховые взносы на свой личный страховой счет и в будущем таким способом заработать себе стаж. Как вы знаете, в 2024 году для лиц, кто будет, кто достигнет возраста мужчины 63 года и женщины 58 лет, для них требуемый стаж понижен был до 5 лет. В 2025 году данный показатель был увеличен до 2026 года. Данные требования были 5 лет. С 2026 года в этом году уже 6 лет. И таким образом ежегодно требуемый стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться к 45 году 20 лет. Это как бы немножко тем лицам, кто достиг пенсионного возраста на общих основаниях. Это касается только 63-58. Для них и дано такое право выйти на пенсию при минимальном стаже 6 лет. А так раньше было требование 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин для получения права на пенсию. Поэтому в этих рамках лица, которые нелегально работают за пределами Кыргызской Республики, они, им, чтобы дать возможность, дано задание, чтобы проработать вопрос добровольного внесения страховых взносов через международные каналы. Поэтому сейчас ведомства, министерства над этим работают, и я надеюсь, что в скором времени принято будет решение, каким образом они могут, находясь за пределами, зарегистрироваться в системе идентификации и потом получить облачную электронную подпись. Потому что каждый человек, когда вносит, он должен подтвердить, что он сам внес страховые взносы на свой личный страховой счет и так далее. Поэтому каналы перевода денег, наверное, тоже будут рассматриваться, потому что, как вы знаете, некоторые карточки уже в других государствах не работают. Там должна быть привязка еще сотовым оператором, связь должна быть WhatsApp или по другим каналам. Поэтому все эти моменты будут, наверное, сейчас в рамках рабочей группы рассматриваться. Что касается работы социального фонда по данному вопросу, мы уже давно ведем такую работу. И вот в рамках ИАЭС у нас принято соглашение, подписано, и оно работает, как вы уже подчеркнули, с 1 января 2021 года вступил в силу соглашение. Это между 5 государствами. И пенсионное обеспечение этих граждан этих стран, он регулируется данным соглашением. Отличие данного соглашения в принципе пропорциональности. Если у нас пенсия назначается по территориальности, где он проживает, там и, а тут принцип пропорциональности. То есть человек, работая в этих 5 государствах, если официально работает и перечисляет пенсионные взносы, пенсионные фонды в тех государств, то они будут в последующем будут защищены и путем перевода в виде пенсии при возникновении права по законодательству пенсионному того государства, где он работал, будет переводиться и экспортироваться в государство постоянного проживания. То есть кыргызский гражданин, если проработал в Российской Федерации, начиная с 2021 года, если у него шли отчисления, прибывая уже, закончив работу, прибывая в Кыргызстан, он вправе обратиться в наши органы социального фонда, и мы уже направляем запрос в Российскую Федерацию, пенсионный фонд, они уже проверив его данные, если есть отчисления, они будут уже по своему законодательству определять право на пенсию. Если есть право на пенсию, то страховую пенсию они по своему законодательству посчитают и ежеквартально будут переводить на его счет сюда, в Кыргызстан. Угу. Точно так же взаимодействие идет между пятью государствами. Кроме того, у нас в 2015 году был составлен меморандум с Южной Кореей, пенсионная служба Южной Кореи, где оговаривается, что человек, если проработал в Южной Корее и перечислял накопительные средства в пенсионную службу Кореи, национальную пенсионную службу, то эти средства он может получить в виде перевода. Это была инициатива корейской стороны, потому что они к нам приехали, и мы уже заключили меморандум. И благодаря этому меморандуму в настоящее время люди уже получают свои накопления, угу, которые они оставили в корейской пенсионном фонде. Сейчас где-то порядка единовременно получили 107 человек. И средняя сумма, которую они получили, составляет где-то порядка $3800. Одно условие есть: если человек, выехав уже после работы в Корее, выехав в течение 5 лет, может вправе обратиться. Поэтому мы все время, когда делаем выступления, об этом говорим, что если есть родственники, есть знакомые, пожалуйста, оповестите их тоже, что у них есть накопление. Если они официально работали в Корейской Республике, то они вправе получить их в виде перевода. Основная сумма плюс инвестиционный доход. Поэтому вот средние показатели таковы, что порядка $4000 они получают переводом на их личный банковский счет. Угу. Здесь социальный фонд только оказывает содействие в сборе документов и в соответствии требованиям законодательства корейской стороны. Вот поэтому я бы призвал всех с пониманием и с ответственностью отнестись к данной информации. В рамках соглашения у нас уже на сегодняшний день всего назначены пенсии 174 человек. Да, они получают, из них 156 граждан Российской Федерации, потому что большая часть наших граждан работает в Российской Федерации, получили гражданство, поэтому они запрашивают у нас данные. Мы вторую страховую часть пенсии с 2021 года, сколько они у них накопилось, mm-hmm, с учетом расчетов, мы перечисляем уже в Российскую Федерацию. 15 граждан Казахстана назначена пенсия, 15 гражданам, 3 гражданам Беларуси. Ну, данное соглашение вступило в силу в 2021 году. Ну, вначале были очень долго недопонимания, какие-то люди не знали, куда обращаться. В настоящее время очень много уже запросов поступает в отношении тех лиц, кто проработал в этих государствах и имеет страховые взносы. Поэтому в этом направлении ведется работа. У нас еще заключен договор с Турецкой, mm-hmm, республикой, потому что наши граждане тоже большая часть, если сейчас скажу, в Корее, например, работают около 12 тысяч, в Казахстане 70 тысяч, в США около 60 тысяч и в Германии около 13 тысяч. Эти граждане, вот я рассказывал, да, Турции, если работают, у нас тоже пропорциональный принцип, сколько он там заработал, за эту часть пенсионирует та сторона, mm-hmm, где он произвел отчисление с 2021 года. Но, прибывая в Кыргызстан, он вправе истребовать свои отчисления в виде пенсии. Поэтому все эти моменты у нас основаны на принципе пропорциональности. То есть сколько где проработал за столько время, то государство будет уже экспортировать пенсию. Все эти моменты как бы дают право нашим легальным гражданам, которые работают официально. Ну, есть большая часть нелегально работающих, для них предоставлено право добровольного взноса. Они по прибытии в Кыргызстан могут внести добровольный взнос в размере 8% от среднемесячной заработной платы по региону, потому что зарплата среднемесячная отличается по регионам. Например, в районе, например, в Сокулукском районе одна заработная плата, в Детугусском районе другая зарплата. Поэтому оно привязано к среднемесячной заработной плате по региону. По месту жительства они могут обратиться в органы социального фонда или в органы налоговой службы, потому что, как вы знаете, с 2019 года функции по сбору, администрированию, отчетности по страховым взносам полностью переданы в налоговую службу. К нам поступает информация о том, что данный гражданин произвел уплату страховых взносов, и для того, чтобы пополнить его страховой счет, информация поступает к нам. Мы, в свою очередь, пополняем их страховые счета для того, чтобы в будущем обеспечить их пенсиями. Поэтому добровольные взносы – это право дано каждому гражданину, кто, ну, совершеннолетнему гражданину, чтобы он заработал себе стаж. А как вы знаете, стаж в последующем дает право на пенсию.
4: Денисбек Уркалаевич, вот мы сегодня с вами говорим о том, что грядет реформа в вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые заняты в неформальном секторе, которые работают нелегально. И здесь надо понимать, что неофициальная занятость – это своего рода основная угроза пенсионному будущему трудового мигранта. Но опять же, вы знаете, здесь, наверное, честно надо сказать, что если трудовые мигранты заняты в неформальном секторе, то, конечно, они сегодня что прежде всего выберут? Наверное, текущий заработок, чем будущую пенсию. И поэтому здесь, наверное, тоже все-таки надо понимать, что если ты страховые выплаты не будешь производить, то, соответственно, и пенсии тебе не видать.
5: Вот как раз мне на мысль пришло такое изречение, да, спасение утопающих – дело самих утопающих, действительно. Почему-то у нас вот по психологии сложилась такая тенденция, что государство обязано. Прежде чем требовать от государства, человек тоже должен думать о том, что у нас с 1996 года существует принцип страхования. То есть социального страхования. Это говорит о том, что если, как вы сказали, ты не платишь государству, пенсионному фонду страховые взносы, то в будущем ты будешь обделен от получения социальных гарантий. Но государство, конечно, будет поддерживать в виде социальной пенсии. Но это уже с республиканского бюджета. И сумма будет зависеть уже от состояния бюджета. А то, что пенсионные взносы платят, это уже от суммы страховых взносов напрямую будет зависеть и сумма пенсии. Чем больше страховые взносы платите сейчас, тем больше в будущем получите пенсию. Это прямая вот взаимосвязь между страховыми взносами и пенсиями. Почему у нас все время говорили, что почему в сельской местности пенсии низкие? Потому что за земельную долю наши сельхозпроизводители платили очень мизерные страховые взносы. Если за гектар они платили 300-400 сомов в год, и в том числе в каждом хозяйстве, если 5-6 человек, если поделите на 12 и поделите на 5-6 человек, это порядка 6-7 сомов в месяц. Ну, внося такие взносы, на что можно было рассчитывать? На минимальные размеры пенсий. Поэтому указом президента в 2024 году было принято решение во исполнение статьи 44 Конституции Кыргызской Республики, который предусматривает пенсионное обеспечение в пределах прожиточного минимума. Поэтому были все пенсии доведены до 6900 на тот момент. С прошлого года, с 1 октября, этот показатель по данным Национального статистического комитета составил уже 7100. Поэтому на сегодня минимальный размер пенсии в Кыргызстане составляет 7100. До 2024 года, до 1 июля, у нас были категория лиц, которые получали и 1000 сомов, и 2000 сомов, потому что в соответствии с внесенными страховыми взносами и наличием страхового стажа назначалась неполная пенсия. Из-за этого у нас средние показатели пенсии тоже указывались ниже. На сегодня средний размер пенсии по республике в районе 11300 сомов. А в одно время он составлял где-то порядка 2000. Благодаря вот таким реформам, упрощениям, да, и принятым главами государства, главой государства решений, на сегодня минимальная пенсия составляет 7100 сомов. Mm-hmm. Поэтому, конечно, это недостаточно. Ну, над этим социальный фонд тоже работает. К

0: 50-60 адамдын пенсиясы менен камсыздап аткан адам төккөн айлыгынан акчасы менен салыштырып сиздин оюңузча салыштырган туура болобу? Бул өзүңүз айткандай социалдык камсыздандыруу принциптерин жокко чыгарып салат. Анда төлөп эмне кереги бар деген суроо пайда болот да. Анда айлыгыңдан кыскартып туруп төлөп берип кой дагы, кийин баары бир ошол эле пенсияга чыгат экенсиң деген ой калбасын да. Келечекте биз ошол принципти күчөтүүгө барышыбыз керек. Анткени ар бир жаран өзүнүн келечектеги пенсиясын азыртадан кам көрүш керек деген принцип менен иштеп келебиз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, ким төлөгөн акчасына жараша көп акча төлөгөндөргө ооба, анткени алар пенсиялык фондко чоң салым кошкон. И учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылууда зор салым кошкондугу үчүн пенсиясы ошондой өлчөмдө чыгып атат. Бирок ошол эле учурда биз көбөйтүү жүргүзүп атканда менен бул системада биринчи күнү иштеп аткан жокмун. Мен башыма көп нерсе өттү. Баягы 93 жылдардан бери түптөлгөн социалдык фонддун системасында пенсияларды убагында төлөй албаган учурлар болгон. Товарлар менен берген учурлар болгон. 5 айлап кечиктирип төлөгөн убактар болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, убагы менен баягы мыйзамда жазылган өтүп кеткен айга эмес, биз үстүбүзгө айга төлөйбүз. Мисалы үчүн азыр май айынын пенсиялары төлөнүп атат. Ошол эле учурда пенсиянын жанагы орточо өлчөмү акырындык менен өсүп отуруп, мына азыркы күндө 11300 сомдун тегерегинде. Бул көрсөткүчкө дагы жетиш үчүн көптөгөн эмгекти талап кылды. Кызматкерлерибиз ар кандай жолдор менен пенсияны көбөйткөнгө аракет кылып келгенбиз. Пенсиялардын жогорулашы боюнча дагы чечимдер, сиз айткандай, бардык жагын эсепке алып көбөйткөнгө аракет кылганбыз. Мисалы үчүн убагында аз алгандарга көп, көп алгандарга аз кошкон убактарыбыз болгон. Бул бир топ жылдын этегинде ошентип келген. Азыркы күндө биз ушул немеден четтеген жокпуз. Азыр аз алгандарга, мисалы үчүн, жана 10% деп атпайсыз, сиз 750 эле сом кошулушу мүмкүн. Ал анын ичинде базалык бөлүгү да бар. Бул республикалык бюджеттин эсебинен келе турган суммасы. Аны алып салганда көбөйткөндө, мисалы үчүн, 300 эле сом кошулуп калышы мүмкүн. Биз ошол эле учурда минималдык чегин коюп 600-700 сомдон кем кошулбасын деп аз алгандардыкына өзүнүн тапканынан көбүрөөк кошконго аракет кылып келебиз да. Ошондуктан бул жагында туура түшүнүңүздөр. Былтыркы жылды дагы өзүңүздөр билесиздер, 50 000 ашкандардыкын 10% өлчөмүндө кошулсун, бирок 5000 сомдон көп эмес деп үстүңкү чегин да коюп салганбыз. Ошондуктан ар тараптуу карап ушул маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Эми быйылкы жылы дагы мына жашоо минимумунун өлчөмүнөн кем эмес өлчөмдө пенсия алсын деген максатта дагы көбөйтүү жүргүзөбүз. Анан канчага көтөрүлөт, ал эми жана топтомдор түшкөнүнө жараша болорун айтып кетет элем. Анан бул маалыматты туура кабыл алыңыздар. Социалдык фонд ушинтип адамдарды пенсияга чыккандан кийин ар кандай категорияга бөлбөйт. Биз үчүн сиздер биздин урматтуу пенсионерлерибизсиздер. Ошон үчүн ата апалар, туура кабыл алыңыздар маалыматты. Колунан келишинче социалдык фонд туура жол менен көбөйтүүгө аракет кылып келебиз. Ошол эле учурда жанагы сиз айтып аткан аз алгандар эмес, көп алгандар дагы бизге өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Эмне үчүн биздикин кыскартып аз көбөйтүп койдуңуздар деп. Биз деген төккөн акчабыз убагында көп болчу, эмне үчүн силер кыскартып атасыңар? Андай тарабы да бар. Ошондуктан ар тараптуу караганга аракет кылып келебиз.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить еще раз, что сегодня в программе мы говорим о грядущей реформе в плане вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые работают в неформальном секторе. И позвольте еще раз напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Куркалаевич, выслушаем наших радиослушателей, уважаемых телезрителей, которые вот дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
2: Менин суроом мен ойымдағы бұл пенсияға шығарғанда мына министр айтып отқандай реальный болмай жатады. Жаңағы жоғарыда сөйлеген кісі тура айтты. Интересно, ол баяғы мезгілінде 40 жыл істеп кейбірі 50 жыл техничка болып істеген кісілерді де ол бері ақша төлеп келген. А ол аз пенсияларды қазір кеше кейінгі жаңа шыққан жарлықтарменен іштебей эле жүргөндөр 7100 болгон. Ана мына эртең пенсия көбөйтөбүз деп атасыңар, бул көп алган, көп алгандын пенсияны көп акча которгон да мезгилинде. Көбүнө көп деп кошуш керек. Азда аздай кошулбаса жок, ал тежинеси аны бирөө иштебей эле жүрөт. Азыр деле иштебей эле жүрөт, например, көбү.
0: Рахмат.
2: Ошону иштесе болот, иштебей сотко акча төлөп.
1: Ваша мысль нам понятна, пожалуйста, Жишбек Уркалаевич.
0: Түшүндүм. Эми эки аксакал эки башка нерсени айтып атасыздар да. Мына биринчи аксакал суроо айтып атат, көп алгандарга эмнеге көп кошосуңар деп. Сиз болсо айтып атасыз, көп алгандарга туура көп кошуш керек деп. Ошол эле учурда сиздер бир нерсени эсиңиздерге тутуп алыңыздарчы, урматтуу биздин жарандарыбыз, урматтуу пенсионерлер. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын өкмөт мамлекет башчысынын эң биринчи демесинде ар бир жарандын укугу турат. Анан биз мисал үчүн жана айтып атпайбызбы, техничка болуп иштеп анан аз алып калган же болбосо кийин чыккандар 7100 чыгып атат деп. Ооба, чыгып атат. Бирок ушул нерсени социалдык фондко төлөнгөн акчанын эсебинен эмес 7100 жеткизилип аткан акча каражаты бул республикалык бюджеттин эсебинен президенттин жарлыгы менен кошулуп берилип атат. Жардам катары. Анткени жашоо минимумунан кем эмес пенсия алсын ошол киши деп. Ооба, ар бир жаран мисал үчүн пенсияга чыккандан кийин баардык жарандар бирдей статуска ээ дейм. Ал бул эң башкысы ушул Кыргызстандын жараны болгондон кийин ал кишини дагы мындай сен иштеген эмессиң, сен көп акча төлөбөптүрсүң деп таштап койгон туура эмес. Ошон үчүн ушундай саясат жүргүзүлүп атат. Бул жанагы жакырчылыктан чыгаруунун да бирден бир жолу десем болот да. Анан ал эми республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган пенсиянын базалык бөлүгүн айырмасы катары төлөнүп берилип атат. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Бардыгы Кыргызстан жараны болгондон кийин татыктуу пенсия алганга укуктуу. Ошондуктан көп алгандарга ошо төккөн акчасына жараша, азыраак алгандарга жанагындай минималдык чек коюу менен өйдөлөтүп көбөйтүүнү киргизип атабыз. Бул практика көп жылдан бери келатат. Анткени эгер баягы жайына коюп канча төлөсө ошого жараша десек, өтө эле аз пенсия алгандардын саны көбөйүп кетмек. 2000-чи жылдары жана жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 87-90% болчу. Азыркы күндө 35% тегерегине түшүрдүк да. Анан эмнеге мындай эме көрсөткүч деп сурап калышыңыздар мүмкүн. Анткени жаңы чыгып аткандар бар. Анан жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар бар. Үчүнчү топтогу майыптар бар. Алардын пенсиялары пайызда эсептелет. Анан үчүнчү топтогунун базалык бөлүгү республикалык бюджеттен берилип аткан 50% гана төлөнөт. Ошондуктан кичине көрсөткүчтөр төмөнүрөөк. А так азыркы күндө 7100 эгер стажы толук болсо пенсия алгандардын саны Гоуле.
1: Жинжбек Уркалаевич, мы с вами сегодня говорим о том, что трудовые мигранты, которые работают в других странах и которые задействованы в неформальном секторе, они не охвачены социальным страхованием, да? Скажите, пожалуйста, вот насколько у социального фонда страны, может быть, с государственной налоговой службой, есть в планах, может быть, простимулировать среди трудовых мигрантов, которые, опять же, работают в неформальном секторе, нелегально, добровольно вносить, оплачивать страховые взносы. Но мы понимаем, что дело-то добровольное, но они же должны думать о будущей пенсии. И поэтому я не зря тоже сделала упор, что для большинства трудовых мигрантов здесь самое главное – текущий заработок, а не то, что будет с моей будущей пенсией. Поэтому насколько, может быть, стоит вопрос стимулирования среди трудовых мигрантов добровольно эти страховые взносы оплачивать?
0: Да, действительно, это, наверное, человеческая натура, что пока не наступит время выхода на пенсию, человек об этом, оказывается,
1: особо не думает.
0: Ну, в то же время я хотел бы подчеркнуть тот факт, что в последнее время наша молодежь очень заинтересована в этом. Через приложение Тундук они узнают свои отчисления, интересуются, почему за какой-то период отсутствуют данные, из-за чего, как можно увеличить будущую пенсию, каким способом. Да, трудовые мигранты – это те лица, которые находятся за пределами Кыргызской Республики. Но в то же время у нас есть каналы, есть сайт социального фонда, есть сайт налоговой службы. Через интернет-связи можно доступно получить информацию о своих правах, в том числе и о социальном страховании и пенсионном обеспечении в будущем. Мы будем в этом направлении усиливать работу, потому что в свое время, когда мы принимали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, в свою очередь российская сторона тоже изъявила желание помочь нам, мы работаем над этим, что нужно выводить нелегальных мигрантов из тени, чтобы они тоже платили в пенсионные фонды этих стран. Ну, это же, в свою очередь, дает право будущим назначить у нас пенсию, потому что мы учитываем те взносы, которые перечисляли в пенсионные фонды этих государств, наравне с нашими взносами. Поэтому есть очень хорошая тенденция, есть очень хороший стимул в том, чтобы в будущем они получили пенсию. Тем более сейчас во многих государствах ужесточают вот именно трудовую занятость мигрантов. И надеюсь, что наши граждане тоже с пониманием, когда выезжают за пределы, отнесутся и будут стараться работать легально, потому что это и их будущее пенсионном обеспечении. Есть еще у нас такой момент, что многие лица, которые выезжают за пределы на заработки, у них имеются земельные доли, которые когда-то было выделено государством. С этого года мы их тоже перевели на добровольную основу, но оставили право выбора. Человек, если имеет земельную долю в сельской местности, он вправе вносить добровольно взносы за земельную долю. В этом случае эти средства поступают на его личный страховой счет и накапливаются как страховой стаж. Я думаю, что многие, которые вот я озвучил, да, около 900 тысяч наших граждан, из них, наверное, большая часть имеет земельную долю, потому что государство в свое время выделило им земельные доли. Поэтому они вправе вносить добровольно в таком направлении. Это тоже пойдет на их личный страховой счет. Все, что платите в пенсионный фонд, они все оседают на ваших личных страховых счетах. Вы не думаете, что они куда-то исчезнут. Нет, они остаются в пенсионном фонде, в социальном фонде. И ведутся записи постоянные, что данный человек уплатил столько-то страховых взносов и заработал столько-то стажа. Об этом, как я ранее сказал, вы можете ознакомиться через приложение Тундук. Открываете работу, там есть раздел «Работа». Они немножко изменили сейчас это, Тундук тоже, интерфейс, да, и там есть графа раздел «Пенсия» и раздел «Работа». Вы открываете раздел «Работа», и там высвечиваются все ваши данные, сколько вы платили, какая зарплата была, и вы можете проверить свои отчисления и удостовериться, что они, да, есть. Это основа для назначения пенсии в будущем, потому что, вы знаете, в скором времени мы планируем ввести проактивное назначение пенсии, то есть человек, если достигает на общих основаниях 63 года мужчины, 58 женщины, то мы, исходя из базы данных, мы будем выбирать людей и связываться с ними, без подачи заявления назначать пенсию, если есть у него на личном страховом счете страховые взносы. Это вот планы на будущее, и дай бог, если заработает, ну, все категории, наверное, сейчас рано говорить, потому что есть льготные категории, которым требуется определенное подтверждение того или иного периода именно льготного характера, поэтому пока на общих основаниях 63-58 мы планируем вести автоматизированную информационную систему и назначать уже без заявления.
1: И самое главное, здесь наверняка есть особая рекомендация трудиться легально, не получать заработную плату в конвертах и платить страховые,
0: да,
1: взносы.
0: И право за вами всегда остается добровольно вносить.
1: Спасибо.
0: В любом...
1: Спасибо вам, Денисбек Куркалеевич. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что были с нами.
3: Уважаемые радиослушатели, на Беринче Радио был повтор программы «Прямая связь».
4: Уважаемые радиослушатели, сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на Беринче Радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
5: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
6: Өз тіліңді, өз ата салтыңды үйрен, біл, жана аны көздің қарагендей аярсақ та, ал сенің өмірің өрөр.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Махсат Мамыралиев. Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов между Кыргызстаном и Евросоюзом. Сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским Союзом в последние годы активно развивается. Основные направления – это экономика, инвестиции, торговля, энергетика, образование, цифровизация, экология, а также вопросы безопасности. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал, что Евросоюз является важным партнером Кыргызстана и что страна заинтересована в углублении сотрудничества. Причем отмечал и подчеркивал, что в Кыргызской республике высоко ценят партнерство с Евросоюзом, которое сыграло важную роль в прогрессе и трансформации с момента обретения независимости. Напомню, что Кыргызская республика и Европейский Союз являются партнерами с 1991 года, когда Кыргызская республика обрела независимость, с года в год наращивая сотрудничество и направление взаимодействия. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы поговорим о том, каково состояние отношений Кыргызстана и Евросоюза на сегодня, какие направления сегодня являются наиболее ключевыми, как Евросоюз помогает, к примеру, представителям малого и среднего бизнеса, особенно экспортерам, выходить на европейские рынки, какие инициативы Евросоюза направлены на экологическую устойчивость, на вопросы управления отходами, на вопрос энергоэффективности. Поговорим и о том, как Европейский Союз помогает Кыргызстану адаптироваться к современным технологическим стандартам, причем как это реализуется посредством крупных цифровых и образовательных инициатив. Все эти и другие вопросы сегодня в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили посла Европейского Союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло. Хотелось бы сейчас обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите адресовать вопрос уважаемому послу Европейского Союза в Кыргызской Республике, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-21-90. Не устаю вам также напоминать о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беренчи Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Господин Дюфло, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: И это очень взаимно. Спасибо за приглашение. Я бы хотел, конечно, всем сказать здравствуйте. Барнис Дарга Кутмантан. Для меня это честь быть с вами сегодня в студии и честь поговорить о партнерстве между Европейским Союзом и Кыргызстаном.
0: Угу. О партнерстве, о сотрудничестве Кыргызстана с Европейским Союзом мы сегодня будем говорить в течение всей программы, господин Дюфло. Мы сегодня будем говорить и о том, насколько отношения между Кыргызстаном и Европейским Союзом могут получить новое звучание, новое веяние. Вы, господин Дюфло, были назначены послом в Кыргызской Республике осенью 2025 года. Но хотелось бы вначале поинтересоваться, как вам Кыргызстан и во всех ли регионах страны вам удалось побывать?
1: Очень хороший вопрос. Спасибо. Я реально не очень давно приехал, только в середине октября прошлого года. За это время я еще не успел посетить всю страну, но я успел побывать и на юге, и на севере. Я немножко об этом расскажу, может, потом. Ну, как вы сказали, меня зовут Реми Дюфло. Я представляю тут Европейский Союз. Но я, естественно, это делаю не один. Я не один в этой очень ответственной работе. За мной команда, и я бы хотел попользоваться случаем для того, чтобы тоже выразить благодарность своей команде делегации Европейского Союза в Кыргызстане. Мы себя называем делегацией или представительством, не посольством, но по сути это посольство. Вот. Из своих, я бы сказал, путешествий по стране, я думаю, что я запомнил людей и пейзажи. Это, наверное, не очень оригинально. Прежде всего, я думаю, что меня впечатлило в людях это достоинство. Это открытость, гостеприимство людей. Это чувствуется сразу в любой части страны. Как я сказал, я побывал на юге, в Аше, в Узгине, в других еще населенных пунктах. Я побывал на севере, около озера Иссык-Куля. Недавно, на прошлой неделе, буквально у меня была целая неделя командировок, в том числе и в Нарынской области. Я это везде это видел. Очень впечатляет, я бы сказал, по стране сочетание сильных традиций и молодой энергии общества тоже. Я думаю, это очень замечательная черта. Это меня, на самом деле, то, что меня поразило прежде всего, потому что это редкое сочетание, невероятный шанс для развития, для туризма в том числе, но не только. Я бы сказал, кыргызстанская молодежь, она талантливая, она амбициозная, очень быстро адаптируется к современным глобальным изменениям. И это результат, явный результат открытости страны. Я бы сказал, так держать. Было правильно принято решение тогда открывать страну, и надо продолжать. Вы знаете, даже при нашей делегации у нас есть общественный совет, типа называется, ну, тяжело перевести. Это как молодежный общественный совет, который мне лично помогает принимать решения, когда речь идет о проектах или о продолжении нашей деятельности в разных, я бы сказал, секторах деятельности. Это очень полезно, потому что молодежь, опять-таки, крестьянская молодежь, она очень хорошо образована, очень хорошо соображает, что происходит в стране и знает, куда она хочет идти. Вот. Ну, я сказал тоже, природа, конечно. Очень большое впечатление производит природа, горы. Это действительно уникальное богатство страны. Еще недавно я был в Мингуше, и я еще увидел больше, чем горы. Это природные ресурсы. Их просто невероятно много. И это все сочетание, я бы сказал, с природой самой, невероятно просто впечатление. Вот. Так что вот в некоторых словах я бы сказал то, что мои первые впечатления. Я уверен, что мне еще предстоит несколько лет тут провести, я еще больше впечатлений буду набирать и буду с вами поделиться.
0: Господин Дюфло, ну вот вы были назначены послом Европейского Союза в Кыргызской Республике осенью 2025 года, но тоже мне интересно, это, скажем так, были первые впечатления о Кыргызстане? Вот до этого в Кыргызстане вам удалось побывать или все-таки вы Кыргызстан осенью 2025 года увидели в первый раз?
1: Это не совсем так. Вы правильно задаете вопрос, потому что я тут побывал раньше, но очень давно. Я еще до того, как я стал государственным служащим, я работал, ну, как многие, в частном секторе. Я по образованию банкир, скажем так. Я занимался инвестициями, в том числе и в этой стране. И я побывал, я бы сказал, уже 30 лет, наверное, тому назад. То есть это не вчера. Но остались впечатления, и я помню еще очень четко, когда я поехал обратно домой, я себе пообещал, что я вернусь. Вот не прошло 30 лет, как я уже вернулся.
0: Но Кыргызстан 30 лет назад и Кыргызстан сегодня, это, конечно, очень большая разница. Поэтому то, что вы были 30 лет назад, и то, что вот вы прибыли в Кыргызстан осенью 2025 года, я думаю, у вас, наверное, в голове как-то вот проскользнуло то, что вот Кыргызстан насколько изменился. В этом году мы будем отмечать 35-летие независимости Кыргызской Республики, поэтому я понимаю, что Кыргызстан 30 лет назад и Кыргызстан сегодня – это все-таки очень большая разница.
1: Это большая разница, конечно, горы никуда не ушли, природа никуда не ушла, красота осталась, но действительно сама страна, и в том числе город Бишкек, очень сильно изменилась. И, как я сказал, молодежь. Вот это, опять-таки, я бы сказал, главная разница, я бы сказал, для меня это люди. Как люди стали более открытыми, более, я бы сказал, ну, реально частью, я бы сказал, глобального сообщества. Вот то, что я могу сказать об этом.
0: Мы сегодня с вами встретились, чтобы вы, господин Дюфло, сегодня наверняка озвучили информацию касательно того, каково состояние отношений между Кыргызстаном и Европейским Союзом на сегодняшний день. Я думаю, вам есть что сказать, и очень часто, и даже, может быть, сейчас возникнут вопросы, какие основные направления сегодня являются актуальными или, может быть, более актуальными, наиболее ключевыми вот в сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом? А направлений наверняка не одно, не два, а намного больше.
1: Да, конечно. Мы работаем совместно с нашими партнерами из Кыргызстана, из международного сообщества по многим-многим направлениям. Но если вернуться к первой части вопроса, то есть отношения между ЕС и Кыргызстаном, я бы сказал, что они сегодня находятся на высоком уровне. И я бы даже сказал, что они на подъеме, они становятся все более стратегическими. И подписание в позапрошлом году соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, я его назову своим английским сокращением EPCA, открыло реально новую главу в наших отношениях. Я хочу, кстати, по этому поводу выразить тоже благодарность правительственной команде, которая вела переговоры по этому соглашению тогда, а также президенту Джапарову за решение подписать это соглашение и начинать его вести в действие. Но EPCA, оно создает более прочные рамки, политические рамки для диалога по намного более, большим количеством секторов и направлений. Но это не просто политический документ, это тоже документ, который помогает расширять торговлю, торговые отношения, укреплять экономическую устойчивость Кыргызстана и создавать качественные рабочие места в стране. То есть это для людей. Для Кыргызстана ЕС остается одним из крупнейших партнеров по развитию тоже. Только по двусторонней программе на наш бюджетный цикл, который заканчивается в следующем году, у нас 7-летние бюджетные циклы, было выделено практически 100 миллионов евро, и эта сумма еще и наращивается. Вы спросили по поводу, ну, вы спросили, какие ключевые направления нашего сотрудничества. Я бы сказал, это, ну, их очень много, реально. Это транспорт, это энергетика, конечно, но это тоже зеленая экономика, это вода, ирригация, это цифровизация, вы сами сказали, это образование, верховенство права, это поддержка гражданского общества. Все это для нас важно, и мы продолжаем поддерживать. Через еще инициативу Global Gateway, глобальный шлюз, это большая инвестиционная программа Евросоюза. И благодаря подходу Team Europe, команда Европа, это когда мы работаем совместно с нашими государствами, членами Союза, или с финансовыми институтами, которые относятся к Европе, это Европейский банк реконструкции и развития, и это Европейский инвестиционный банк. Когда мы так работаем вместе, мы это называем подход Team Europe. Ну, через и Global Gateway, и Team Europe мы реализуем крупные проекты с конкретными результатами для людей, и в том числе для людей бизнеса. Вы знаете, для нас, конечно, иногда спрашивают меня, ну ведь Кыргызстан для вас небольшой партнер. Ну, конечно, экономика Кыргызстана относительно небольшая для нас по сравнению с европейскими масштабами. Но страна обладает огромным стратегическим потенциалом, особенно в сфере энергетики, транспорта, цифровизации, зеленого развития. Вот. И хочется быть партнерами. Очень естественно, хочется развивать наши отношения и наши контакты между людьми.
0: Господин Дюфло, вот вы охарактеризовали сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским Союзом на высоком уровне. Но, конечно, когда говоришь о сотрудничестве здесь, нельзя не сказать об экономической составляющей. Вот если сейчас говорить о том, насколько Евросоюз помогает малому и среднему бизнесу, насколько Евросоюз помогает представителям малого и среднего бизнеса, особенно тем экспортерам, которые выходят на европейские рынки. Насколько, может быть, вы сегодня, вот придя в студию прямого эфира, можете сказать о том, может быть, даже привести цифры, которые, может быть, свидетельствуют о стабильной такой положительной динамике роста товарооборота между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Тоже вот мы, когда говорили о сотрудничестве Европейского Союза и Кыргызстана, была такая информация, что начиная с 2021 года объемы взаимной торговли увеличились в 2,5 раза. Вот если говорить о цифрах на сегодняшний день, о цифрах касательно товарооборота, может быть, у вас тоже есть цифры. Поэтому насколько важно говорить об экономической составляющей, может быть, мы сейчас об этом поговорим, и потом уже как Евросоюз помогает представителям малого и среднего бизнеса, особенно экспортерам, выходить на рынки Европы.
1: Спасибо. Это очень хороший вопрос, потому что мы действительно бы хотели, чтобы больше экспортеров из Кыргызстана выходили на наши рынки. Вы знаете, что мы создали довольно уникальную, я бы сказал, торговую среду для наших отношений. Это система GSP+, это общие торговые преференции плюс, который дает беспошлинный доступ на рынок ЕС более чем для 6000 видов продукции. Это огромный потенциал, который еще не полностью используется экспортерами из Кыргызстана. Мы бы очень хотели, чтобы они интересовались. И мы готовы это поддержать. Как вы сказали, у нас торговля очень сильно развивается. Она умножилась на 2,5 раза за очень короткий период времени после 2023 года. И сейчас она на этой высокой планке и находится. Около там 2,6-2,8 миллиардов евро, что, конечно, по сравнению с прошлым очень много. Но мы бы хотели еще дальше идти. И для этого есть возможности. Мы помогаем кыргызским компаниям соответствовать европейским стандартам от сертификации, упаковки до логистики, устойчивого производства, маркетинга и так далее. И через есть для этого программы EU for Business, например, который подкрепляется IFCA, это наш инвестиционный фонд для Центральной Азии. Эта программа внедряется с помощью Европейского банка реконструкции и развития и ее партнерскими банками из Кыргызстана. И она позволяет получать доступ к финансированию, консультациям, самое главное, деловым контактам, еще более важно, в Европе. Это все через программу, и я очень рекомендую использовать эту программу. Я буквально 2 или 3 недели тому назад посетил пару этих проектов в Бишкеке. Один в области образования, другой в области текстильного производства. Так что, видите, это очень разные направления, но они все очень сильно, я бы сказал, развелись после сотрудничества с проектом. Очень рекомендую. В рамках вот нашего инвестиционного фонда для Центральной Азии где-то 5,2 миллионов евро грантов ЕС позволили мобилизовать более 36 миллионов инвестиций в поддержку малого и среднего бизнеса. Так что, видите, наш подход – это не только дать деньги, это дать деньги тем людям, которые могут дальше привлекать частные инвестиции. И есть очень интересный мультипликационный эффект от 5 до 6, как мы видим в этом примере, который очень сильно работает в Кыргызстане. То есть деньги есть, то, чего еще не совсем нет, это как их мобилизовать для того, чтобы попасть на европейские рынки. Мы уже видим, конечно, конкретные результаты этой работы. Кыргызские производители меда, сухофруктов, органической продукции, текстиля все активнее и активнее работают с нашими европейскими партнерами. И я думаю, мед – это очень хороший пример в некотором смысле, потому что, вы знаете, некоторое время его нельзя было экспортировать в Европейский Союз, потому что оказались некоторые партии, которые не соответствовали стандартам качества. Но я думаю, что очень хороший пример, потому что он показывает через открытый диалог, через взаимное уважение, через реальную дискуссию мы можем решить эти проблемы. И мы эту проблему решили. С 7 февраля этого года опять экспортеры из Кыргызстана могут экспортировать мед на европейские рынки. Есть еще другой пример, как мы, и который тоже может помочь бизнесу, особенно в плане деловых контактов и маркетинга, это прямые авиасообщения. Вы знаете, что как Европейский Союз создал свои собственные стандарты качества по безопасности полетов, Кыргызстан в 2006 году, 20 лет тому назад, оказался в этом списке. И вот за последние 2 года мы очень интенсивно работали с Государственным агентством по безопасности, авиационной безопасности. И я думаю, мы сейчас уже подходим к завершающей стадии этого диалога, и мы сможем в ближайшее время, может не сразу, может не через несколько месяцев, уже снять эти ограничения, которые существуют на компании из Кыргызстана, позволить прямые авиасообщения. Это будет очень важно. Для бизнеса это тоже будет, конечно, важно для туризма.
0: Вот мы сегодня говорим о том, господин Дюфло, что вот вопрос перспективы расширения торгово-экономических связей вот в рамках режима GSP+, но чтобы наши радиослушатели понимали, это специальный торговый режим Европейского Союза, который предоставляет Кыргызской Республике льготный доступ на рынок Евросоюза.
1: Так? Да.
0: И еще вот хотелось бы мне сейчас, знаете, о чем спросить, господин Дюфло? Какие инициативы Европейского Союза направлены на экологическую устойчивость? Почему? Потому что вопросы экологии сегодня стоят, знаете, одним из самых важных, одним из самых актуальных вопросов на сегодня. И вот, конечно, хотелось бы из ваших уст узнать и услышать инициативы Евросоюза, которые направлены, опять же, на экологическую устойчивость, управление отходами, тоже такой очень важный вопрос, и энергоэффективность, да, поэтому я думаю, сегодня вам об этих инициативах тоже есть что сказать и что озвучить.
1: Ну, безусловно. Вы знаете, зеленая трансформация и цифровая трансформация, это, как мы их называем, трансформации-близнецы, мы так их называем, это для нас касается всех проектов. То есть это обязательный результат каждой инициативы, каждого проекта, который мы тут реализовываем. Но есть еще и специализированные направления, то есть проекты, которые как бы дают наглядные примеры того, что мы можем достичь в этом плане. Мы поддерживаем проекты, например, в области управления водными ресурсами, энергетики, климата и устойчивой инфраструктуры. То есть все, что мы делаем, например, я на прошлой неделе посещал проекты по зеленой экономике, это все направлено как раз на зеленую трансформацию, на создание новых рабочих мест и тоже на инклюзивность, тоже еще так называемую горизонтальную тему, то есть результат, который мы хотим достичь через каждый проект. Одним, я думаю, из крупнейших примеров по энергоэффективности, экологической устойчивости и так далее, это, я думаю, Камбаратинская ГЭС-1. Как вы знаете, Европейский Союз и Европейские финансовые институты уже подписали меморандумы на финансирование этого проекта почти на 900 миллионов евро. И это для Кыргызстана только, а если для региона, это, я бы сказал, 2 миллиарда евро в общей сложности. И Европейская комиссия еще к этому выделит небольшой грант, 15 миллионов, на внедрение водосберегающих технологий для фермеров, для кыргызских фермеров. Это особенно важно в условиях изменения климата. Мы знаем, что проблема станет актуальной в течение десятилетия, и надо к этому готовиться. И мы на самом деле уже давно готовимся, уже 15 лет, как идут у нас эти проекты по ирригации, по управлению водными ресурсами. Это на самом деле в совокупности, если смотреть, сколько денег мы вложили, грантовых денег мы вложили в проект, это самый большой проект у нас. Это сейчас, с учетом 15 миллионов, это уже почти 70 миллионов евро, которые мы вложили туда, в это направление. И это тоже не только хорошо для водных ресурсов, это тоже хорошо для фермеров и для сельского хозяйства, для производства. И я надеюсь, опять-таки, для экспорта. Вот. Еще мы через тот же фонд, инвестиционный фонд для Центральной Азии, предоставили более 89 миллионов грантов евро, что позволит привлечь около 245 миллионов евро инвестиций, частных инвестиций в зеленую инфраструктуру Кыргызстана. Что еще могу сказать, что в Бишкеке, в Аше мы помогали модернизировать систему управления отходами, очень важно тоже. А в энергетике внедрять энергоэффективные решения, снижать выбросы парниковых газов, что для двух столиц, для Бишкека в том числе, очень, как вы понимаете, важно. Я приехал в середине зимы, и я это почувствовал сразу.
0: Ну, давайте мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим наш с вами разговор.
1: Обязательно.
2: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстан менен Таджикстан агрардык тармакта тажрыйба алмашат. Казакстанда жасалма интеллект мектептерде окутула баштайт. Кыргыз даамдары Ташкенттеги көргөзмөгө коюлду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков Таджикстандын айыл чарба министри Курбон Хакимзада менен жолукту. Жолугушуу Эрлист Акунбековдун Таджикстанга болгон иш сапарынын алкагында орун алды. Эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын 2025 жылдагы өз ара мамлекеттик сапарларынын жыйынтыгында Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда айыл чарба тармагында жетишилген өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө жакында эле өткөрүлгөн эки өлкөнүн өкмөттөр аралык кеңешинин биринчи отурумунда кол коюлган документтердин ишке ашырылышы, жалпы бул тармакта эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган документтердин ишке ашырылышы сүйлөшүлдү. Айыл чарба тармагында кол коюлган макулдашууларды жана протоколдорду ишке ашыруу боюнча биргелешкен жол картаны иштеп чыгуу каралды. Бул биргелешкен иштерди системалаштырууга, конкреттүү иш чараларды, аларды ишке ашыруунун мөөнөттөрүн, жооптуу структураларды аныктоого, ошондой эле практикалык кызматташуунун натыйжалуулугун жогору туга мүмкүндүк берет. Жолугушууда ветеринардык жана фитосанитардык маселелери, мал жана балык чарбачылыгы, өсүмдүктөр жана илимий техникалык жана үрөөнчүлүк багыттары сыяктуу айыл чарба тармагында эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсү талкууланып, эки мамлекеттин тиешелүү мамлекеттик органдарынын ортосунда тажрыйба алмашуу макулдашылды. Казакстандын Билим берүү министрлиги 2026-2029 жылдарга карата мектептерде жасалма интеллектти ишке

0: Таджикстан, Өзбекстан жана Казакстан суу коопсуздугу жана энергетика тармагында аймактык кызматташтыкты чыңдоого карай дагы бир кадам ташташты. Душанбе шаарында үч өлкөнүн тиешелүү ведомстволорунун жетекчилеринин жолугушуусу болуп, жыйынтыгында Бахри Точик суу сактагычынын 2026 жылдын жайкы мезгилине иштөө режими жөнүндө протоколго кол коюлду. Документ август айларында суу ресурстарын бөлүштүрүүнү жана пайдаланууну жөнгө салат. Бул борбордук Азияда айыл чарбасы, ирригация жана энергетика үчүн эң маанилүү учур. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы сууну көп керектелүүчү мезгилде туруктуу жана тең салмактуу пайдаланууну камсыз кылуу болду. Тараптар трансчегаралык суу ресурстарын натыйжалуу башкаруу, суу сактагычтарды туруктуу пайдалануу жана суу энергетикалык тармакта аймактык өз ара аракеттенүүнү андан ары өнүктүрүү механизмдерин талкуулашты, деп жазды Евразия Today сайты. Ташкент шаарында маданий салттардын жана улуттук тамак аштардын 22-нчи эл аралык кайрымдуулук фестивалы өттү. Иш-чаранын алкагында Кыргызстандын Өзбекстандагы соода өкүлчүлүгү улуттук павильонду уюштурду. Ошондой эле Алайку Органикс, Абдышата жана Медовая артели сыяктуу ата мекендик алдыңкы өндүрүүчүлөрдү тартууда жигердүү көмөк көрсөттү. Кыргыз брендтеринин продукциялары, улуттук тамак аштар жана элдик кол өнөрчүлүк буюмдары чет элдик дипломаттардын жана иш-чаранын конокторунун арасында чоң суроо талапка ээ болду. Иш-чара кайрымдуулук мүнөзүндө өттү. Сатуудан түшкөн бардык каражаттар онкологиялык оорулардан жабыркаган жана майыптыгы бар балдарга колдоо көрсөтүүгө жана жардам берүүгө багытталат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Актуальный разговор на Биринчи радио.
2: Я напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодня в программе «Актуальный разговор» мы говорим о том, каково состояние отношений Кыргызстана и Евросоюза на сегодняшний день, какие направления сегодня являются наиболее ключевыми. Говорили о том, как Евросоюз помогает, к примеру, представителям малого и среднего бизнеса, особенно экспортерам, выходить на европейские рынки. И наш разговор остановился на том, какие инициативы Евросоюза направлены на экологическую устойчивость, управление отходами, энергоэффективность. Я особо хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло. Напомню, и телефон прямого эфира 0502-39-2190. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook. Господин Дюфло, ну вот наш разговор в конце первой части нашей программы. Мы начали с вами говорить о вопросах экологической устойчивости. Я знаю, что вам есть что сказать касательно очистки урановых хвостохранилищ. Пожалуйста, вот какая ситуация или, может быть, какая информация на день сегодняшний касательно этого вопроса?
3: Да, действительно, мы работаем и по этому направлению. Это большая региональная программа, которая касается не только Кыргызстана, но, к сожалению, Кыргызстана тоже. Три места хвостохранилищ... хвостохранение вот находится тут. Я буквально на прошлой неделе был в Минкуше, где мы закончили совместно с МЧС, закончили работы по очистке территории и начинаем запускать другие виды деятельности. Это все требует очень большого внимания, интенсивного диалога с местным населением. Как вы понимаете, население, которое считает себя обманутым исторически и не очень доверяло властям. Сейчас это поменялось, ситуация изменилась очень сильно, в том числе частично из-за благодаря нашему проекту, потому что мы очень много внимания, как я сказал, уделили диалогу, и мы начинаем работать по направлению туризм. Это очень важно. Как вы видите, то есть мы уделяем внимание устойчивости горных регионов, в том числе биоразнообразию, климатической адаптации. Это все делается не без труда, но успешно. И в основном это благодаря поддержке местных властей и национальных властей.
2: Господин Дюфло, вот продолжая разговор касательно экологии, насколько я понимаю, вы вот на прошлой неделе побывали в Иссык-Кульской области, наверное, может быть, прогулялись по берегу Иссык-Куля, но вот мне, знаете, что сейчас

0: Сейчас интересно, в стране продолжается экологическая программа, которая инициирована была президентом Садыром Джапаровым. Вот на такой, скажем так, ежедневной основе идет работа по очистке озера Иссык-Куль от мусора и рыболовных сетей. Насколько, на ваш взгляд, господин Дюфло, сохранить экологическое состояние жемчужины Кыргызстана, озера Иссык-Куля, и в конце концов снизить негативное влияние человеческой деятельности? Вы, может быть, даже читая новости, наверняка вот как-то сталкиваетесь с такой информацией, что вот водолазы на Иссык-Куле вытащили там китайские там пластиковые рыболовные сети, вытаскивают пластик и многое-многое мусора. Вот насколько, на ваш взгляд, важно сохранять экологическое состояние озера Иссык-Куль?
1: Конечно, это очень важно. То, что я увидел на южном берегу, это, конечно, невероятная красота. И было бы очень жаль, чтобы это не сохранялось. Я думаю, что с нашей стороны мы уже помогаем через программу зеленой экономики, которая внедряется немецким GIZ совместно с посольством Германии, с посольством Швейцарии. Швейцария не член Евросоюза, но мы с ними работаем, тем не менее. Это очень интересная программа, которая позволила развить определенные виды деятельности, в том числе сельское хозяйство, в том числе инновационные технологии для сельского хозяйства, в том числе тоже инновационные подходы в туризме. И, ну, я думаю, если чистота озера не будет соблюдаться, то, конечно, все эти усилия будут, к сожалению, компрометированы. Черно, да? Угу. Так что я очень надеюсь, что это... Я, во-первых, очень поддерживаю внимание, которое уделяется этой проблеме, и очень надеюсь, что все необходимое будет сделано для того, чтобы достичь желаемых целей.
0: Господин Дюфло, вот вы в начале программы выразили такое, знаете, теплое отношение, такие теплые слова в адрес кыргызстанской молодежи. Да? Вы с молодыми людьми, со студентами наверняка часто встречаетесь, может быть, выслушиваете их чаяния, выслушиваете их мнения. Вот если сейчас плавно перейти к вопросу образования, к вопросу молодежи, вот как программа Erasmus Plus, а об этой программе многие молодые люди наверняка слышали, может быть, другие инициативы Европейского Союза меняют возможности для кыргызстанской молодежи. Я думаю, это тоже сегодня важная информация. Я думаю, по этому поводу вам тоже есть что сказать.
1: Да, конечно. Это очень важное направление нашей работы. Тоже главное, ну, если не главное, это очень важный объект нашего внимания для всей нашей команды. Erasmus Plus — это, безусловно, одна из самых успешных и узнаваемых программ Европейского Союза в Кыргызстане. Она открывает молодежи доступ к европейскому образованию, к международному опыту и к новым профессиональным возможностям. Только за 8 лет реализовано было около 450 проектов. Более 1100 кыргызстанцев получили возможность учиться или преподавать в Европе, а почти 500 европейцев приехали в Кыргызстан по этой программе. На Erasmus Plus для всей Центральной Азии в текущем бюджетном цикле 2021-2027 год предусмотрено около 80 миллионов евро. И я бы сказал, это расходуется хорошо, особенно в Кыргызстане. Мы поддерживаем, на самом деле, Erasmus Plus это не только для студентов, это, конечно, поддерживает студенческие обмены, но и тоже совместные университетские программы, профессиональное образование, инновации, исследования, молодежные инициативы и так далее. Я когда был в АШЭ, я увидел в университете, на медицинском факультете, например, очень современное оборудование для диагностики и для хирургических операций, которое было куплено в рамках программы. Так что эта программа — это не только студенческий обмен, точно. Это намного больше этого. Сегодня многие выпускники Erasmus Plus работают в информационных технологиях, в бизнесе, в государственном секторе. Мы даже иногда с ними встречаемся на встречах. образование, гражданское общество и так далее. Ну, это не единственная программа, которая, в принципе, может помочь. Есть еще исследовательские программы. Кыргызстан, он является участником программы, например, Horizon, Horizon Europe. Это программа, которая финансируется совместной программой, исследовательской программой работы университетов или исследовательских центров Кыргызстана и европейских партнеров. По этой части мы, например, ведем работу по истории, мы ведем работу, недавно встретились с археологов, которые сюда приехали исследовать, я бы сказал, остатки от последних неандерталов и так далее. Это очень важно, потому что знать историю – это основа любой нации. И, как вы знаете, в Кыргызстане очень важно исследовать историю для того, чтобы ее восстановить. Вот. И, конечно, я не хочу ни говорить еще, ни упомянуть двусторонние программы для молодежи, которые внедряются, имплементируются нашими государствами-членами. Это Франция, Германия, Венгрия очень активно в этом направлении, которые тоже поддерживают студенческие обмены или обмены преподавателями между университетами.
0: Я напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Господин Дюфло, мы сегодня эфиром поделились во многих группах в социальных сетях. И вот в одной из групп один из пользователей вот что пишет и спрашивает. Уважаемый посол, мне интересно, что нужно Кыргызстану, чтобы его высшие учебные заведения стали более интегрированы в европейское образовательное пространство. Ну вот вы говорили в частности о высших учебных заведениях, вы говорили о молодежи, вы говорили о студентах. Видимо, наверное, вот такой вопрос и возник у нашего пользователя. Вы на этот вопрос обязательно ответите. Вот режиссер показывает, что к нам в студию дозвонился наш радиослушатель. Давайте узнаем, что его волнует. Может быть, мнение какое-то хочет озвучить. Говорите, мы слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А скажите, вот я хотела бы узнать про EU-FEST, а вообще вход бесплатный, нет, какая программа и какая вечерняя программа, можно подробнее информацию получить?
0: Спасибо вам большое, это вот вопрос касательно, наверное, предстоящего фестиваля, который будет вот 6 июня в субботу, мы об этом фестивале сейчас на самом деле скажем и дадим более подробную информацию, а вот по вопросу пользователя, который задал вопрос, вот что нужно сделать Кыргызстану, чтобы высшие учебные заведения были более интегрированы в европейское образовательное пространство. Пожалуйста, господин Дюфло, что скажете?
1: Я думаю, как и для всего вида, для каждого вида деятельности, если интегрироваться больше в европейское пространство или в мировое пространство, надо, конечно, устанавливать и развивать контакты. Очень много зависит от личных контактов. Конечно, опять-таки, Erasmus Plus как программа может помочь этому. Horizon тоже может помочь устанавливать в области высшего образования контакты между исследовательскими институтами. Ну, я бы, конечно, как первое, я бы сказал, предложение, я бы использовал больше, обратил внимание на возможности, которые предоставляет программа Erasmus+. А что касается наш EU-FEST 26, ну, действительно, я думаю, что
0: давайте
1: мы будем об этом говорить.
0: Да. Ну вот на самом деле, если сейчас перейти к этому мероприятию, надо сказать, что если говорить о таком, может быть, характере, это понятно, что это масштабное культурное мероприятие, что символизирует данное мероприятие. И на самом деле провести мероприятие – это одно, господин Дюфло. Здесь самое главное понимать, что при проведении этого мероприятия это прежде всего, как бы знаете, один из ключевых моментов, скажем, так, дальнейшего наращивания отношений между Кыргызстаном и Евросоюзом. Поэтому я хотела бы, чтобы вы более подробно рассказали об этом мероприятии, что оно вообще знаменует, символизирует, какие цели перед собой ставит. Я думаю, тоже вам есть что сказать, тем более это мероприятие будет 6 июня. Не успеем мы оглянуться, как будет уже суббота. И на это мероприятие, я думаю, вы приглашаете буквально всех.
1: Да, абсолютно верно. Все приглашены. Это будет 6 июня. 6 июня в Дубовом парке в Бишкеке. Для нас это второе начало, потому что, насколько я понимаю, в прошлом году не состоялся фест. И программа начнется уже в 10 часов, будут диджей-сеты, потом уже будут мероприятия определенные в виде деятельности. В час будет официальное открытие, и так допоздна, до вечера, который тоже закончится музыкой, конечно, концертом. И даже для тех, кто хочет после концерта остаться, еще и будут продолжаться диджей-сеты. Так что все будет для всех. Я, может, более подробно расскажу потом. То, что я хочу сказать, это мы это видим как культурное мероприятие. Вы сами сказали. Для нас, для делегации Европейского Союза, культура – это очень важная часть нашей работы, нашего партнерства с Кыргызстаном. В этом году мы уже поддержали фестиваль «Весна франкофонии». Это фестиваль, который организован посольством Франции, который стал прекрасным и очень удачным примером культурного диалога и совместного творчества. Следующим, значит, нашим большим событием это будет «Ю-фест». Как я повторяю еще раз, 6 июня в 10 часов в Дубовом парке, официальное открытие в 13 часов. Те, кто хочет получить паспорт на посещение фестиваля, придут, может, чуть-чуть раньше, в 12 или даже в 11, и будет возможность уже участвовать в видах деятельности, которые, ну, в активите, которые предложены на фесте.
0: Правильно ли я понимаю, господин Дюфло, что это мероприятие поможет молодежи Кыргызстана как-то, может быть, поближе ознакомиться, узнать о европейских ценностях, образовательных программах, может быть, каковы возможности международного сотрудничества, а это своего рода может усилить контакты не только, ну, может быть, между людьми, а самое главное между, например, Кыргызстаном и Евросоюзом, и самое главное здесь, самое главное, ведь контакт на этом фестивале.
1: Да, обязательно. Вот это тоже одна из целей фестиваля, это наладить, устанавливать контакт. Для этого будет у некоторых проектов. Мы, конечно, все проекты свои, у нас сотни, мы не можем, как сказать, пригласить на фестиваль, но будет несколько стендов, которые, где эти проекты будут представлены. В том числе будет стенд Erasmus+. Для заинтересованных представителей молодежи. Концепция фестиваля, она называется Journey Across Europe, то есть это символическое путешествие по Европе за один день, и даже за полдня. Гостей будут ждать музыкальные выступления, уже об этом говорил, гастрономические зоны, образовательные активности, новые деятельности, интерактивные выставки, молодежные пространства и культурные презентации стран Европейского Союза. Мы таким образом, хотим показать Европу не только через официальную повестку, через договора, соглашения, торговые отношения, но через людей, через культуру, через языки, идеи, творчество. И мы будем уделять особое внимание, вы правильно сказали, молодежи, но и тоже инновациям, экологической устойчивости, такими вопросами, которые более актуальны для публики и для нас. Так что это будет пространство, и, надеюсь, открытое общение, где мы сможем не только налаживать контакты, но еще и дружбу.
0: Ну, на самом деле, вот радиослушательница поинтересовалась вопросом, можно ли прийти, будет ли это бесплатно, но вы приглашаете, как я понимаю, абсолютно всех. Это могут быть и молодые люди, это могут быть и люди, может быть, постарше, это могут быть и родители молодых людей, которые, может быть, заинтересованы программой Erasmus+. Почему? Потому что, что из себя эта программа представляет, не все родители, может быть, знают. Но здесь, как я понимаю, вот если говорить, господин Дюфло, что же будет особенно интересного? Какие-то, может быть, новые элементы, какие-то, может быть, особенности предстоящего фестиваля? Вы можете сейчас, ну, может быть, каким-то образом привлечь всех наших радиослушателей, которые, может быть, заинтересовались этим масштабным культурным мероприятием, и сказать, а что же будет особенного, помимо того, что, вот, например, я приду, посмотрю, узнаю, ознакомлюсь с европейскими ценностями, какие есть образовательные программы со стороны Европейского Союза?
1: Очень хороший вопрос, конечно. Я могу об этом говорить бесконечно, я попытаюсь ограничиться. Ну, конечно, EU-Fest, особенно в этом году, он символизирует дружбу, открытость, партнерство, поэтому, конечно, он бесплатный. Вход бесплатный для всех, он открыт. Он, я бы сказал, даже и взаимный, потому что мы, это не только место, где мы покажем свою культуру, это место, где мы еще и будем подчеркивать наше уважение к киргизской культуре, языку и традициям. Некоторые виды деятельности, они сам, на самом деле будут произведены местными предприятиями, партнерами. Так что, как у вас говорят, «Сайлышкан джерды интымакбар».
0: Это правда.
1: Так что в этом году мы еще более интерактивные, может, мероприятия предусматриваем, которые ориентированы на участие посетителей, я имею в виду. Появятся новые форматы, как EU Language Challenge, Europe Handprint Map, я все это объясню. 100 Voices of Europe и Europe Time Capsule. Будут тоже VR-зоны, то есть зоны виртуальной реальности, где гости смогут познакомиться с европейскими технологиями, культурой, интерактивными цифровыми форматами. Будут мастер-классы, будут молодежные дискуссии, будут образовательные активности и пространство для стартапов и креативных индустрий. Вот. Мы еще, кстати, акцентируем в этом году внимание на зеленое решение, тоже, потому что мы считаем, что, извините, я цитирую уже, архиважно для всех сейчас в стране, вечером и для нас тоже в Европе. Вечером, как я сказал, будет специальная культурная музыкальная программа. Значит, я сейчас объясню немножко эти более специфические виды деятельности, которые у нас в этом году будут. EU Language Challenge — это интерактивная языковая игра, где посетители смогут выучить, произнести фразы на разных европейских языках. Вы знаете, у нас 24 официальных языка. Если неофициальных добавить, у нас около 70. Так что будет возможность для развлечения, для разнообразия. Участники будут получать небольшие задания, они будут знакомиться с культурой стран ЕС, на которых, в которых говорят на этих языках, и открывать для себя языковое разнообразие Европы в легком, я бы сказал, увлекательном формате. Потом есть Europe Handprint Map. Это большая интерактивная карта Европы, на которой гости смогут оставить отпечаток своей руки, написать пожелания, послания о дружбе и сотрудничестве. Эта инсталляция символизирует единство людей, культурное разнообразие и человеческие связи между Европой и Кыргызстаном. Дальше есть, как я сказал, 100 голосов Европы. Это серия коротких видео или аудиообращений, в которых участники фестиваля, молодежь, дипломаты даже, мы тоже участвуем, студенты и гости смогут поделиться своими мыслями о Европе, о Кыргызстане, о наших отношениях, о будущем, о культуре, партнерстве и так далее. Вот. Это будет подчеркивать важность диалога. Между людьми для нас диалог — это очень-очень важно. И последнее, что я упомянул, по-моему, это Europe Time Capsule. Значит, это специальная инсталляция, где вы сможете оставить послания, идеи, пожелания будущим поколениям. Эти сообщения будут символически сохранены во времени, как отражение надежд молодежи, взглядов на будущее Европы и Кыргызстана и общего стремления к миру, устойчивому развитию и сотрудничеству. Это тоже наша цель, поэтому очень важно, чтобы публика участвовала в этом, я бы сказал, в этой активности.
0: Господин Дюфло, здесь надо понимать, что вот предстоящее культурное мероприятие – это не просто, наверное, будет культурный фестиваль, но и символ более тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня нашли время и пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что сегодня у нас в гостях был посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло. Оставайтесь на волне Беринчи Радио, уважаемые радиослушатели, и, как всегда, до встречи на нашей волне.
1: Спасибо и до свидания всем.
0: Спасибо.
3: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи Радио был повтор программы «Актуальный разговор».
4: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берегет. Бұл жолу тарихи турнир бір емес. Үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
6: В Кыргызстане 12 часов.

0: эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Бишкеке на площади имени Турдакуна Сабалиева состоялся праздничный айт-намаз с участием президента Садыра Джапарова. Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников Курман-Айт по случаю завершения хаджа, священного паломничества в Мекку. С раннего утра тысячи верующих собрались на старой площади столицы, чтобы совершить айт-намаз. Перед началом молитвы религиозные деятели рассказали об истории и значении праздника, о том, какие добрые дела мусульманин следует совершать в этот день, а также о смысле обряда жертвоприношения.
1: Имам менен тарбияланган бала, эй ата деп айткан эмес.
2: Также известный как Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, является самым священным праздником в исламском календаре. Он проходит в 10-й день месяца Ду-аль-Хиджа, после окончания хаджа, паломничества в Мекку. Поскольку точная дата зависит от лунного календаря, дата Курман-Аид может меняться каждый год или в один григорианский год выпасть дважды. Многие из атрибутов хаджа происходят из жизни Ибрахима, в том числе колодец Замзам и Кааба. Окончательное испытание для Ибрахима наступило, когда от него потребовалось принести в жертву своего сына, Измаила. Хотя мусульмане предполагают, что Измаил был избранным сыном, его имя не упоминается в Коране, а в Библии Аврааму говорят жертвовать Исааком. Ибрахим попытался осуществить требование, но на месте его сына оказался мертвый баран. Так Ибрахим доказал свою любовь к Богу, и поэтому его сына пощадили. В честь веры Ибрахима на Курман-Аид принято приносить в жертву баранов. Треть мяса семья оставляет себе, а две другие трети жертвуют друзьям и нуждающимся.
0: Кроме того, пожелали кыргызстанцам мира и согласия, призвав уважать друг друга, беречь традиции, сохранять единство в многонациональной стране.
2: В действительности, Курман-Айт — это великий праздник, призванный радовать родителей, соседей, родственников, сирот и вдов. По возможности, мы должны молиться за ушедших из жизни в наших пятикратных ежедневных намазах. В году 12 месяцев, и мы можем молиться за усопших в любой день. Если позволяют средства, будь то курица или овца, мы можем пригласить соседей, сельчан и прочитать Коран. Награду за это угощение людей мы посвящаем усопшим. Поэтому данное действие не является чем-то, что должно быть привязано именно к Орозо Айту или Курман Айту.
0: Перед началом молитвы исламский богослов разъяснил верующим порядок совершения праздничного айт-намаза. После этого на старой площади стихли разговоры, и под голос имама тысячи верующих синхронно совершили молитву.
3: Аллаху акбар, Аллаху акбар.
0: Курман-Айт считается одним из величайших праздников в исламе. В этот день люди по мере своих возможностей приносят в жертву животное. Этот праздник, отличающийся обрядами жертвоприношения и служащий укреплению единства народа, является знаком приближения к Творцу. Между тем, президент Кыргызской Республики и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдул-Азиз Закиров, находящийся в Саудовской Аравии, накануне поговорили по телефону. Глава государства поинтересовался состоянием соотечественников, находящихся в настоящее время в священном городе Мекка для совершения хаджа.
4: Передаю соотечественникам теплые слова поддержки, пожелав крепкого здоровья и сил для прохождения всех этапов паломничества, а также благополучного совершения хаджа, чтобы все благие намерения, жертвоприношения были приняты Всевышним.
0: В завершении беседы глава государства поздравил мусульман Кыргызстана с наступлением священного праздника Курман-Айт. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана возможен дождь, температура воздуха 25 градусов тепла. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
5: Биринчи радионун жарнама кызматы.
6: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
7: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге.
6: бұл жолу тарғи турнир бір емес. Үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
7: Оодо орошон ойлор
8: чоку болот тоолордун бийик жер. Чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
9: Байдылда Сарнагоев.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Здравствуйте, Дарья, на Биринчи радио новости Центральной Азии. Душанбе с 25 мая по 28 мая стал мировой площадкой для обсуждения будущего водных ресурсов. Здесь прошла международная конференция «Вода для устойчивого развития». Открывая женскую часть водного саммита, заместитель премьер-министра Таджикистана заявил о создании международной платформы для преодоления водного неравенства и усиления роли женщин как в принятии решений, так и финансировании инноваций.
2: Как решают проблему водной безопасности в Казахстане, спросим Булата Есекина, координатора Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата. А насколько я понимаю, причины растущей нехватки воды именно в этом регионе планеты глобальны и одинаковы практически для всех 5 стран. Чем они вызваны?
3: Эти проблемы являются глобальными, одинаковы не только для стран Центральной Азии. Они сегодня резко обостряются во всем мире. Вот в этом году недавнее сообщение говорили о том, что более 90 миллионов человек в Восточной и Южной Африке сейчас столкнулись с сильной засухой и сокращением урожаев, миграцией. В Латинской Америке, даже в Евросоюзе сегодня зафиксированы самые высокие температуры. Температура в Южной Европе не спадает ниже 40 градусов. Засухи, наводнения. Все это, конечно, связано с очень сильным ударом по сельскому хозяйству, по питьевой воде и по болезням, связанным с волнами жары и так далее. Поэтому вот последние доклады международных экспертов говорят, что все это, похоже, предвестники не просто разовые какие-то события, а предвестники начавшейся глобальной климатической катастрофы, которая будет нарастать с каждым годом. И особенно затронет страны Центральной Азии, потому что страны Центральной Азии особенно уязвимы к климатическим изменениям, поскольку мы не имеем выхода к океану, это глобальный регулятор температуры. Во-вторых, у нас аридный климат и очень уязвимая экосистема, которая является основой для поддержания климата в течение более чем десятков миллионов лет.
1: Саудовская Аравия внедрила искусственный интеллект и новейшие цифровые технологии для обеспечения безопасности и комфорта паломников во время сезона хаджа в этом году. Государственные структуры страны применили современные технологические решения для регулирования потока паломников и обеспечения высокого уровня безопасности. Во всех пунктах пропуска страны, в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах установлены современные системы перевода, поддерживающие более 136 языков. Это помогает паломникам быстрее проходить пограничные процедуры. В священных местах движение людей и транспорта контролируется в режиме реального времени с помощью видеоаналитики. Это позволяет предотвращать массовые скопления и заторы. Медицинские работники получили возможность быстро находить данные пациентов в электронной базе. Кроме того, искусственный интеллект помогает анализировать симптомы заболеваний и ставить предварительные диагнозы. Приложение Nusuk, ставшее основным цифровым инструментом для паломников, включает более 130 сервисов, в том числе навигацию, транспортные услуги и организацию жертвоприношения. Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные цифровые сервисы с сурдопереводом и визуальной поддержкой. Напомню, что ранее Саудовская Аравия официально усилила контроль за качеством медицинских услуг, предоставляемых в период хаджа. Во всем мире более 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами, при этом каждый седьмой молодой человек сталкивается с подобными проблемами. Об этом говорится в материалах, опубликованном в научном журнале. Несмотря на эти тревожные данные, меры общественного здравоохранения остаются недостаточными. Как отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, психическое здоровье по-прежнему

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбек Улу. В Кыргызстане проходит прием документов на получение стипендии «Элюмитү», он продлится до 10 июня. Стипендия «Элюмитү» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Отметим, что ранее сообщалось, что за 3 года этого проекта было профинансировано около 40 стипендиантов. Помимо этого, с 11 мая официально начал работу специальный портал президентской стипендии «Элюмитү». Вот говорится о том, что теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия и узнать всю необходимую информацию именно на этом сайте. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как проходит прием заявок на получение стипендии, а также узнаем, как стипендия на протяжении уже 3 лет помогает молодежи получить лучшее образование. В студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста Управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримову, и чуть позже к нам присоединится стипендиантка «Элюмитү» Айсулу Кудюмкулова. Добрый день, Айзат Алмазбековна.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы с вами говорим о стипендии «Элюмитү». Мы знаем, что с 11 числа, получается, начался, заработал новый такой портал, да, где все уже можно увидеть своими глазами. Давайте мы сначала с вами поговорим вообще о самой стипендии «Элюмитү». Расскажите, пожалуйста, вот она работает уже 3 года, вот что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что молодежь, может быть, стали так больше, да, отправлять свои заявки на получение стипендии, как вообще проходит этот процесс?
1: Добрый день еще раз. Хотелось бы отметить, эта программа работает не 3 года, а 5-й год уже. 5-й год набор идет. Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 2022 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиат, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступило, обучилось, завершило, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут. Они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет.
0: А вот, значит, как вы рассказали, да, естественно, с каждым годом увеличивается количество, наверное, еще и потому, что все больше студентов начинают понимать и видеть на примерах, да, что вот молодежь действительно хорошо поступает в хорошие вузы, и это отличная возможность для них, да?
1: Да, действительно, с каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана, об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что, поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что из государства их профинансирует, поддержит.
0: Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал, он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили, то есть в течение 30 дней они это могут сделать. И так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну порядка где-то 120, если быть более точнее.
0: Да, к нам Айсулу присоединилась. Вот сейчас мы попросим надеть петличку для того, чтобы мы чуть позже побеседовали. Вот скажите, пожалуйста, Айзат Алмазбековна, вот вы сказали уже 100 человек. Это действительно большая цифра. Вообще, как проходит вот этот потом этап отсева, да, скажем так, тех стипендиантов, которые, может быть, не предоставили все документы, которые нужны, или вот были какие-то не совсем подходят под программу?
1: Ну, сам конкурс, он в два этапа проходит. После того, как портал закроется, мы уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев, то есть все эти ребята, ну, понимаете, вот все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов.
0: Вот вы сейчас сказали очень такую нужную, скажем так, памятку, да, может быть, мы немножечко продолжим в этой части, что нужно делать, что нужно загрузить всем стипендиантам, потому что они, может быть, не все поняли, да, насколько вот этот сам отбор проходит и думают, что на первом этапе нужно просто зарегистрироваться.
1: А, ну, вы знаете, объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал, ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ президента, положение, постановление, какие документы должны содержаться, какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, чтобы при каких-то возникновении каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать. Вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И, в принципе, для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт, да? Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться.
0: Значит, там очень даже такой подробный гайд есть, да, что нужно делать все-таки.
1: Да, подробно там.
0: Скажите, получается, сам прием заявок, он завершится 10 июня, да? И вот дальше какая работа будет продолжена вами и комиссией, да?
1: 9 июня завершится, 9 июня, да, до 10-го. Ну, отбор документов по порталу, как уже ранее было сказано, потом первая комиссия будет в министерстве заседать, все документы рассмотрят, ознакомятся, и, может, кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много, один-два================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента. Там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном. Раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать.
0: Угу. Вот когда, получается, ребята подают заявки, они пишут вуз, в который хотят поступить, и вот строго указано о том, что вуз должен входить в топ-100 университетов, да, лучших. Угу. Вот эта часть, каким образом это все рассматривается, все-таки это же тоже долгая работа, посмотреть то, насколько все документы соответствуют. И все сертификаты, получается, должны быть обновлены и правильны, например, знание языка, вот это все, что с этим связано.
1: Ну, скажем так, это не, конечно, это время занимает, но прям такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, и мы никак не можем с этим разобраться. Таких проблем нету. Таких проблем нету. И ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи. Если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят. То есть в портале все документы должны соответствовать. Но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддерживаем. У нас со всеми ими есть связь. И они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так.
0: Получается, что стипендианты, они должны предоставить только, получается, онлайн-копии, да, потому что у нас сейчас все-таки более цифровизировано, или что-то удостоверяющее потом нужно все-таки для точности принести, или, может быть, это уже во время рассмотрения комиссии, или все-таки таких правил нет?
1: Ну, оригиналы они не могут предоставить, потому что о зачислении, как вы говорите, они только вуз, он письмо через почту им отправляют. Естественно, мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент. Финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются. И деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются, они реквизиты университета предоставляют. И при, то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерство финансов, казначейство, они проверяют вот эти счета университета. Действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: Вот эти тонкости финансирования, оплаты, давайте мы еще немножечко попозже затронем. К нам присоединилась Айсулу, стипендиантка стипендии Элюмиту, и вот хотелось бы тоже вам такой вопрос задать. Расскажите о своем опыте участия. Вот, как нам уже сказали, вы предоставили все документы, сделали все как нужно. Вообще, как проходил этот процесс и в каком году вы поступили?
2: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL – это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление — это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, которое на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. Мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений: есть conditional и unconditional, да. Conditional — это когда ты не до конца прошел в университет. Когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить для тех, особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional. Точнее, second edition. Вот. То есть потом, мне кажется, уже может дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню. Но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да, там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала и потом уже ждала ответа от Министерства образования. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как понятное дело, что я была в рамках первого потока, там многие системы не были выстроены. И вот очень радостно слушать от Айзатыча, что у нас появился портал. Там тогда даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал. Ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала. Но, мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход, особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. Потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? Потом еще другие университеты. Ко мне постоянно обращаются вот, все мои знакомые, уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы... то есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но... Каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос.
0: Айсулу, вы поступили в такой очень хороший вуз, который действительно на слуху, да, и вот тоже хотелось бы это отметить, что вы большая молодец, и думаю, что многие, кто узнал, что вот кыргызстанка отучилась в этом престижном вузе, да, они тоже обрадовались этой новости, и, как вы сказали, вас вот уже не первый год разными вопросами ваши знакомые тоже задают для того, чтобы узнать, как это все происходит. Расскажите, как вообще прошла ваша учеба сама? Как вы, может быть, к ней морально готовились? Чего вы ожидали? И насколько такие обширные знания вы смогли получить за вот эти годы обучения?
2: Это очень хороший вопрос, потому что в тот момент, когда я подавала, на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа – это в основном Великобритания, да. Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да, там у тебя нету каникул как таковых, вот, и очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне, она считается очень престижной и вообще в мире. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности, очень много ресурсов. То есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная. И когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да. И кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США, Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я

0: у которых нету там семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полное поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно, и это стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
1: А ваше обучение сколько стоило? И вот эти вот 50 тысяч долларов, которые выделяются на каждого стипендианта, они, получается, смогли покрыть эту сумму, да?
0: Ну, в тот момент, когда у меня учеба была, это где-то 35 тысяч фунтов. Ну, это эквивалентно, наверное, будет 50 тысяч долларов, да? То есть 50 тысяч долларов. Фунты, они всегда выше, чем доллары. Соответственно, это где-то так же выходит. Но нужно отметить, что это только контракт, да? То есть помимо контракта еще есть проживание. И мне кажется, это очень важный фильтр для тех, кто действительно ценит образование. Я была готова сама оплатить, честно говоря, свою учебу, полностью покрыть, потому что мне прям срочно надо было получить эту степень. Мне так казалось в тот момент, да, то есть можно было, конечно, потерпеть, там, посмотреть другие возможности, потому что помимо Элемиту есть другие тоже возможности, но конкуренция, опять же, да, высокая, мне кажется. Можно было бы обратиться в университет сам, чтобы выделили стипендию, но у меня вот такой горящая, скажем, миссия была в тот момент, поэтому я готова была заплатить. Но так как раз-таки подвернулась эта возможность, на удивление, мне кажется, не просто так, да, я воспользовалась этой возможностью, вот, и я очень рада. Единственное, в тот момент, когда нужно, мне кажется, очень важно отметить тоже некоторые моменты, да, например, когда я подалась в ВУЗ, только через некоторое время получила первый транш, и в течение там пару месяцев огромная разница в конвертации произошла, которую я сама заплатила, закрыла. Вот, и так как в суммах перечисляются, да, деньги, там конвертационные моменты тоже были. Я не знаю, насколько этот вопрос сейчас разрешили, но вот такие моменты тоже, мне кажется, нужно учитывать стипендиатам. Потому что это все-таки расходы, да. Помимо того, что ты стипендию, ну, контракт покрываешь, ты можешь, опять же, рассмотреть другие возможности, которые может ВУЗ предоставить. Есть другие стипендиальные программы. Есть, по-моему, несколько кейсов, когда там, одна стипендиатка смогла, например, покрыть свои расходы через фонд Агахана.
2: Да-да-да.
0: И вот такие кейсы тоже есть.
1: Айзат Алмазбековна, как раз давайте поговорим про вот это самое финансирование. И также ранее говорилось о том, что если студент получил большую скидку на обучение, да, и ему требуется меньшая сумма обучения, то для обучения то комиссия тоже принимает решение выделять ли средства на то, чтобы, ну вот, на транспорт, проживание и вот эти все нюансы. Вот сейчас за несколько лет как это было усовершенствовано?
2: Ну, во-первых, скажем так, это у нас программа молодая. Страна у нас как бы сейчас только начинает финансировать такие проекты. 50 тысяч долларов как изначально было, так и осталось. Эту сумму пока не увеличили, потому что у нас, во-первых, квота 50 стипендиатов в год. Эти 50 пока не заполняются, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще другие стипендиальные программы тоже. Ну, прилично финансов уходит. Допустим, сейчас Акылман проект запускается. Опять-таки, там и финансирование, и тем более бесплатное обучение. По всему Кыргызстану открываются такие проекты. И сейчас мы не можем говорить о том, что эта сумма увеличится. Это насчет этого. Насчет вот Агахана вы затронули, да, то есть есть контракты, которые 80 и 90 тысяч долларов, так как государство покрывает 50 тысяч долларов, остальную сумму некоторые стипендиаты, они уже могут либо сами оплатить, либо за